0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у город, який узник на пагорку. На другім узвялі вежу, і зараз яна самая страшитная абарончае збудаванне Украіне. Яго бачыў кожны беларус, калі не ўжывую, то на банкноце 5 рублёў дакладна. Гэта Камянецкая вежа, а гораду сёлета 750 гадоў. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Куды едзем? На Прэшчыну, у Каменец. Чым выдатныя старажытныя гарады, дык гэта тым, што тут можна перанесціся ў часе. Дастаткова ўяўленне можна трапіць у гістарычныя абдымкі. А яны родам з 13-го стагоддзя, а можа і яшчэ старэйшыя. Падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік музея «Камянецкая вежа» Ілья Бадак.
2: Дело в том, что впервые летописный Каменец упоминается в 1196 году. И в летописи, когда князь Владимир основывает Каменец в 1276 году, указано, что эти земли были в запустении по княжению Романа. Роман, князь русский, это предок вот именно Владимира Васильевича. И написано, что эти земли были в запустении как 80 лет. Если мы от даты 1276 отнимем 80, мы получим первое летописное упоминание Каменца в 1196.
1: Арыфметыка простая, лічбы значная, але пакінем 80 гадоў у спакоі, а то заблытаемся. Не туды яшчэ выйдзем, а нам патрэбна гістарычнае месца, на якім вырас Каменец. На пагорку прыроднага паходжання, на беразе ракі Лясная, яшчэ на адным вежа. А паміж імі брукаванка. Усе тры элементы гістарычныя так ці інакш захаваліся да нашых дзён, і яны ў старым цэнтры Каменца. Ёсць прапанова тут застацца і падысці да прадстаўнічага мужчыны і парнакапытнай жывёлы. Яны стаяць, таму што помнік.
2: До сих пор идут дискуссии по поводу того, кому все же установлен памятник. Есть часть населения, которые считают, что это стоит князь Владимир Васильевич рядом с зубром. Другие жители Каменца считают, что это Алекса, тот самый зодчий, который упоминается в Ипатьевской летописи, что он, собственно, со своей командой в 13-м столетии воздвиг Каменецкую башню.
1: Дискусії йдуть і зараз. Одна важна околічність. Мужчина металічний обопирається рукою на щит з літописним текстом про заснування города. Навряд чи гэта мог робити дойлід. Тому варіант з князем більш відповідає речаїсності, але обидві версії мають право на життя, а ще на одну потертую ногу.
2: Есть такая традиция у местных жителей, возможно, различных путешественников, которые посещают наш город, на удачу потереть ногу памятника. У каждого памятника, наверное, есть такая традиция, если он очень популярен среди населения. Люди удачу любят.
1: Что важно, с 22 по 26 летня Каменец отзначит свои 750 годов. Масштабно, атмосферно, специально до юбилею город подрыхтовал шмат цікавага, у тым ліку новые протягальные моменты для туристов. А это у приватности мурал с выявой заснавальника Каменца Владимира Васильковича, а еще арт-объект у 2,5 метры гістарычный гаманец, якого тырчить 5-рублевая купюра и высыпаюцца некалькі манет, грошы, дакладна будзем церці і загадваць прыбытак. А можа, што яшчэ прыдумаем? Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларусь готовая поделиться с арабскими краинами компетенциями у галинах машинобудования, сельской господарки, медицины и адукации. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со старшиной арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Президент подкреслил, что иранский конфликт показал необходимость для арабских держав ориентоваться не только на буйные краины, але и на равновеликие, такие как Беларусь. Треба зробить отповедные высновы и диверсификовать международные отношения. Публичное абмеркаванне справаздачы об оценцы уздзеяння на навакольнае асяроддзе пункта пахавання радыеактыўных адходаў пройдзе ў Беларусі ў канцы жніўня пачатку верасня, паведамілі ў прэс-службе беларускай арганізацыі па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі. Разглядаюцца тры перспектыўныя пляцоўкі для будаўніцтва аб'екта: Хойніцкі, Астравецкі або Мсціслаўскі раён. У абмеркаванні могуць прыняць удзел грамадзяне, індывідуальныя прадпрымальнікі і прадстаўнікі юрыдычных асоб. Прадпрыемствы канцэрна «Беллегпрам» забяспечылі гандаль таварамі для школьнікаў у неабходным аб'ёме, заявіла намеснік старшыні канцэрна Наталля Мароз. Звыш 60 арганізацый выпускаюць трыкатажныя, швейныя вырабы, галантэрэю і абутак. Цэны засталіся ў дыяпазоне мінулых гадоў з невялікай карэкціроўкай на рост затрат на сыравіну і матэрыялы. Акрамя таго, падрыхтаваны каталог школьнай формы, улічаны сучасныя тэндэнцыі і густ навучэнцаў. Команда Беларуси завоевала 6 бронзовых медалей 67-й международной математической олимпиады, якая прошла в Китае, поведомили в пресс-службе Минадукации. Усяго у турниры приняли удел команды 117 краин. Нашу республику представляли выпускники и навученцы нескольких столичных гимназий, лицея Белдержуниверситета и средней школы номер 12 Новополоцка. Одораные подлетки вырашали складанные задачи из областей геометрии, теории ликов, алгебры и комбинаторики. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Температура по ветру до 26 тепла. У областных центрах удень чакается. У Гродня плюс 16-18, у Бресте 17-19, у Витебску 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25. У столицы до 20 тепла, часом дождь, махшима навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: градусов тепла, по данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Температура поветра до 26 тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Гродні плюс 16-18, у Бресті плюс 17-19, у Вітебську плюс 21-23, у Могильові плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25. У столиці до 20 тепла, часом дощ, махчива навальниця.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, сябры, як вы починаете... Ось, Ева, до тебе.
2: Доброй раніцы, Вася.
1: Доброй раніцы и тебе. Ось, як ты, коли, это не секрет, як ты починаешь свой ранок?
2: Это не секрет, расплющиваю очи. І там, як по програмі...
1: Як не дивосно.
2: Так, як по програмі відбувається. У мене найголовніше правило не тільки прочнутися, але і устати. А некоторые скажут, ну, добре, и устала ты, что, ты коли не прочнулася? Тады обов'язково и прочнуться, и устать. И все, збираюся одразу сюди, тук-тук-тук-тук-тук, на дом радио, у меня маршрут.
1: А коли ты себе даешь некие обещания, это уранку, цю вечеру, цю день, ты не...
2: Звучайно, зраницы. Звучайно, все, я обещаю себе зраницы. Зраницы, потому что больше продукційно. А что?
1: Ну, вот, например, у нас только что The Proclaimers звучали, I'm gonna be композиция, так, ну, это там я збираюся, так, калі з англійскай мовы перакладаецца. Ну, а я збіраюся, гэта такі пачатак нашых абяцанняў. Сябры, ну і колькі раз мы давалі сабе абяцанні, там я збіраюся крышку раней устаць і ну прайсці больш крокаў, а можа яшчэ прабегчы, можа яшчэ нейкія здаровыя звычкі рабіць, каб потым, калі ты сядзіш на працу і працуеш, так, у тебе не болела спина. Ось, тому...
2: Ой, про болючее одразу заколола. И тут навод питание не во узросте, а саправды в образе життя. Який лад у нас здоровый, навод коли и здоровый. А праца такая, что треба быть стойким, мать часу и тримать спину. Так. Есть нечто, что ты можешь пораить.
1: Сябры, можно себе уже такие обещания не давать. Ну, будем сподеваться у ближайшей будущей. Потому что нам допомогут. Кто... Так, докладно, науковцы. Яны створили гель, який уводить у позвоночник для обновления межпозвонковых дисков. А?
2: Як неврология.
1: Як вам такая новина?
2: Нос, осторожно. Коли что, будем ротовать. У нас геля покуль нема, так что рассказывай худше, як это працую.
1: Так. Ён повольно вылучає речу, якое здиває запаління, спиняє розбурення тканок і робить диски знову пругкими. Досліди в лабораторії і на живёлах пройшли поспяхово. Боль стала слабішим, а розбурення позвонка заповолило. Далее сродок будет проверять на людях. Ну, я сподяюся, что в худким часе этой гели он з'явится, может, в крамах, в аптеках, на маркетплейсах и так далее, потому что, ну, это вельми добро, вельми добро.
2: И потом ты на новое не будто народился.
1: Ты еще не ведаешь.
2: Я не ведаю. Ну, махчима, я не ведаю. Але могу сказать докладно, что кажут про это все йоги. Так. Здоровье вашего позвоночника вельми важное. Чому? Тому, что накольки у вас гнуткий позвоночник, это ваш, ну, чем больше он гнуткий, тем вы молодейше. Згодно с этими уявлениями. Разумеете? А зараз оп-оп, зробите, отчуйте, накольки вы молоды человек.
1: Дякую, дякую тебе за это удокладнение. Сябры, ну а покурю, что я ще науковцы, это геля, у широкие продажи, ну, яны не выпустили. Так, что робить? Рухаться разом с нами у стыли наших самых лепших рок-композиций. Тут у нас на хвале Радио Столицы. У нас 2 годины напереди, это приемный. Раніцы, пакуль што яшчэ ліпеня, 21 ліпеня, дарэчы, сёння на календары. Ну і ў гэту раніцу хто з вамі? Хто з вамі ў прыемнай кампаніі? Ева Пламіну, мяне зовуць Васіль Данілаў, Святлана Антонова сёння за гукарэжысёрскім пультам. У хуткім часе вернемся, паглядзім, што там на дарогах сталіцы адбываецца. Ну а пакуль што давайце разам слухаць і рухацца. Дакладна, Sleep 30, кампазіцыя Just a Mistake.

0: Рэклама на радыё «Сталіца».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: часопусы.
1: А нас не покидает гарбузовая тема. И у первой године про это вам рассказывали, и зараз будем гулять. Ситуация наступная. Два новинные заголовки, один из яких сапраўдны. Вось аккурат яго. Треба вам и выбрать, и дослать нам правильный вариант. На вашу думку, так, у наш телеграм-канал «Радио Столица» альбо на номер 996-7002, код 33. И первый вариант такий. Хлопчик не мог назапасить грошей на надзиманную лодку, и тому змайстраваў я есть великого гарбуза. И поплыл. Вот так. Далеко поплыл. Магчыма, потенциально. Другий вариант. Каб дети не пакутывали от спеки, батьки укладывают их спать с гарбузами. Что это, як это треба удакладнить?
2: Наво что это робить?
1: Ну, можно поразважать про это.
2: У гарбузов есть такая якость, что они могут спасать от спеки, например, ротовать от спеки.
1: Ну, вот некоторые лишат, что это может быть. Вот, например, Виктор, легенда наших часопусов, досылает нам вариант 2. Проголосовал уже.
2: Но, Виктор, не глядишь на то, что вы легенда наших часопусов, я себе дозволю не погодниться с вами. Мне все ж таки подобается первый вариант. Когда хлопчик не мог назапасить грошей на надзиманную лодку, тому замайстровал я есть великая гарбуза. Тому, что не нагадывая этот час моего детинства, а коли...
1: Так, может, хоть про
2: тебе? Не-не-не-не-не-не. Так само не было на нечто грошей у свою час дзяцінства, так мы гэта майстравалі сваімі ўласнымі рукамі.
1: Ну, пагаджуся, і з усімі я пагаджаюся. Вось са Светланай хачу удакладніць.
2: Другія. Светлана абірае другі варыянт. Светлана Віктор Сіні у нас за другі варыянт, а я буду за першы.
1: Ну, хочаш, я падтрымаю цябе. Хаця я правільна адказ ведаю.
2: Падтрымай. Падтрымай правільным адказам

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская, витаю. Делегация Беларуси на чале с наместником премьер-министра Виктором Каранкевичем наведывая Узбекистан. Ключевой подеей стала встреча с президентом Шаукатом Мирзиёевым. На ее оберкованы широкий спектр пытаний дальнейшей активизации белорусско-узбекских относин стратегичного партнерства. Констатованные пленные выники недавнего официального визита президента Узбекистана в Минск. Особливо акцент сделанный на важности неухильного и своечасового выполнения принятых плана мероприемств, что предугледживает наращивание взаимных товарообороту. За минулые сутки у милицию поступило свыше 300 уведомлений об звонках телефонных махляров. Первоважная большая из злочинства попереджена. Зарегистровано 28 фактов информационно-коммуникационных технологий. Блокированы 22 фишинговые интернет-ресурсы. Заборонены платежи на 41 замежный реквизит. Припынены операции по 82 рахунках. А кроме того, затриманы двое курьеров-аферистов. У Бресте створают туристский информационный центр. Он разместится у будинку былой кирхи на улице Карла Маркса. Инфоцентр будет знакомить гостей с туристичными маршрутами и славутостями. У планах и 5D-кинотеатр для экскурсов у историю и сучасность Бреста. А до свята города рыхтуется сюрприз. 26 липня у тестовом режиме запустить первый двухузровневый городский туристичный автобус. Запланованы 3 рейсы до исторического центра и новых микрорайонов. Коли формат приживется, он станет нерегулярным. Служба занятости Минска сегодня до 16:00 проводит день отчиненных дверей с уделом столичных наймальников. По улице Берастянская, 20, соискальники могут ознакомиться с вакансиями, а их обещают больше за 200. Умовами работы отримать консультации специалистов. При себе необходимо иметь паспорт, працовную книжку при ее наявности и документ об эдукации. У Минску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Температура поветра до 26 тепла. У областных центрах сегодня день чекается. У Гродни плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19, у Витебску плюс 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомелі 23-25 градусов тепла. У столицы до плюс 20, часом дождь, махчима на больница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Запрашаем на национальный паляўнічий фестиваль на Лібоцкие стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лібоцкі и пройде при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чакают чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио

0: Радио столица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка. Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Уборочная набирает темп. Контроль на самом высоком узроуне. Президент сегодня проведет селекторную нараду на прямой совести у все в области и кожный район. Ход уборочной кампании обмерковывается на селекторы штогод. Александр Лукашенко оценивает готовность региону и актуализует задачи для кожной в области у приватности и для всей краины у целом. Порушение на одном сельгазпредприемстве Учаўскага района могли привести до страты державной маемости на 38 тысяч рублей. По данных милиции, больше за 117 тонн калийных угноений заховывались с порушением и могли сапсоваться. По выниках проверки угноения поставлены на улик и передадены господарцы для полевых работ. Побережение злочинства и гарантование захованности державной маемости у сферы агропромыслового комплекса протягнется. У связи с ремонтом у Минску до 16 годин не будет працевать светлофор на скрыжованиях в улице Рафиева и проспекта Любимого, а так само в улице Неамига и проспекта Пераможцев. Дзяржавная инспекция закликает улічваць гэта при выборе маршруту, быть уважливыми и выконывать правила дорожного руху. Капитан сборной Аргентины по футболу Леонид Месси после финала чемпионата света объявил партнером по национальной команде, что это был его апошний матч у яе складе. Як поведомляется, размова у распранальни была эмоциональной. У ночи на 12 липеня сборная Испании с ликом 1-0 у додатковый час обыграла аргентинцев у финальном матче. У Минску зараз 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Температура по ветру до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чекается. У Гродня плюс 16-18, у Бресте плюс 17-19, у Витебску плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Гомеле плюс 23-25. У столицы до 20 градусов со знаком плюс, часом дождь, махчима навальница.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Рок-зорки, люди пераважно заможные, ну и спокойно, конечно, могут себе дозволить есть все, что пожадаете душа и тело. И многие притримливаются традиционных поглядов, а некоторые вельми специфичные мают смаковые переваги. Так вот, пятерка топ-рок-фактов наших сегодняшних выглядает наступным чином. Джерри Гарсия – прихильник хот-догов, Стиви Никс и крекеры-зверки, Дэйв Гролл и британская сосиска, и Бона – аматор пиццы, и Элис Купер и его острые соусы. У телеграм-канале «Радио Столица» есть короткая аннотация всех рок-фактов, и будем обирать с вами самый интересный про рок-музыкантов и фастфуд. Таким чином голосование начинается, долучайтесь. Ну а я по традиции расскажу одразу и первую историю. Фронтмен и гитарист легендарного рок-гурта Grateful Dead Джерри Гарсия был горячим прихильником хот-догов. Ну и эту деталь часто вспоминают прихильники и его биографы. Музыкант перетворил простую уличную ежу в целый культурный феномен. У початку музычной кар'єри ён сутками мог харчавацца выключна хот-догамі, якія запіваў мілкшэйкамі. Больш за ўсё на свеце Джэры любіў хот-догі з вострым мясным соусам чылі. У 90-е спявак быў вядомы сваімі начнымі вылазкамі па любімую страву. Вось так проста сядаў у машыну і ехаў набываць свае любімыя хот-догі. І гэты запал артыста да фастфуду спарадзіў цэлую супольнасць. Фанаты гурта нават ставілі перасоўны фургончики с хот-догами прямо на парковках перед концертами коллективу. У гонор Гарсии так само назвали мороженое и хот-дог у закусочной, размещенной каля офиса этого гурта.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Больш за 2 гадзіны працягвалася селектарная нарада ў прэзідэнта па пытаннях правядзення уборачнай кампаніі. Сустрэча ў такім шырокім фармаце носіць традыцыйны характар, паколькі ў гэты час уборка ўраджаю адна з самых важных тэм нашай краіны, адзначыў кіраўнік краіны.
2: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: Один человек загинул и 7 потерпели у Буды-Кашалевском районе. Как поведомили у Дзяржаўнай инспекции, сегодня около 10 годин на 378 километре автодороги М8 межа Российской Федерации, Витебск-Гомель, межа Украины, сутыкнулись два легковые автомобиля. Усе потерпели, у тамлику трое детей, доставлены в больницу. Причины и обставины трагедии высветляются. А правоохранники нагадали, что водитель повинен сочить за дорожной обстановкой, выбирать безопасную хуткость при погоршении самоотчувания альбо у дрымотности спыняться. 25 ліпеня ў сталіцы маштабна адзначыць дзень пажарнай службы. Галоўнай пляцоўкай свята стане парк Горкага, дзе гасцей чакаюць паказальныя выступленні ратавальнікаў, воднае шоу на свіслачы, выстава пажарнай тэхнікі, канцэрт і 33 інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. Завершыцца свята таварыскім футбольным матчам паміж зборнымі ратавальных ведамстваў Беларусі і Расіі. Мінску зараз 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, 22 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 8-14, у дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Віцебску плюс 17-19, у Гродні плюс 19-21, у Брэсце плюс 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Если мы от даты 1276 отнимем 80, мы получим первое летописное упоминание Каменца в 1196.
1: Арыфметыка простая, лічбы значная, але пакінем 80 гадоў у спакоі, а то заблытаемся, не туды яшчэ выйдзем, а нам патрэбна гістарычнае месца, на якім вырас Каменец. На пагорку прыроднага паходжання, на беразе ракі Лясная, яшчэ на адным вежа, а паміж імі брукаванка. Усе тры элементы гістарычныя так ці інакш захаваліся да нашых дзён, і яны ў старым цэнтры Каменца. Ёсць прапанова тут застацца і падысці да прадстаўнічага мужчыны і парнакапытнай жывёлы. Яны стаяць, таму што помнік.
0: До сих пор идут дискуссии по поводу того, кому все же установлены памятник. Есть часть населения, которая считает, что это стоит князь Владимир Васильевич рядом с зубром. Другие жители Каменца считают, что это Алекса, тот самый зодчий, который упоминается в Ипатьевской летописи, что он, собственно, со своей командой в 13 столетии воздвиг Каменецкую башню.
1: Дискуссии идут и зараз. Одна важная околичность. Мужчина металличный обопирается рукой на щит с летописным текстом про заснование города. Навряд ли это мог робить и дойлет. Тому вариант с князем больше отповедает рычаисности, але обедве версии мают право на житё, а еще на одну потертую ногу.
0: Есть такая традиция у местных жителей, возможно, различных путешественников, которые посещают наш город, на удачу потереть ногу памятника. У каждого памятника, наверное, есть такая традиция, если он очень популярен среди населения. Люди удачу любят.
1: Что важно, с 22 по 26 летня Каменец отзначит свои 750 годов. Масштабно, атмосферно, специально до юбилею город подрыхтовал шмат цікавага, потом лику новые протягальные моменты для туристов. А это у приватности мурал с выявой заснавальника Каменца Владимира Васильковича, а еще арт-объект у 2,5 метры гисторичный гаманец, якого торчит 5-рублевая купюра и высыпаются некалькі монет, грошы, дакладна будзем черці і загадваць прыбытак. А можа, што яшчэ прыдумаем? Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15.1, в студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Галоўную асаблівасць уборачнай кампаніі гэтага сезона назваў сёння прэзідэнт падчас селектарнай нарады. Часу хопіць, адзначыў кіраўнік дзяржавы, аднак пэўнае напружанне прысутнічае.
2: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 25-м годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимового ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в 1 месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
1: Беларусь представила свою продукцию на одной из буйнейших галіновых пляцовых паўднёва-ўсходняй Азии. В выставу Джакарте объединяют специалисты в индустрии гостиности. От продуктов харчавання и напоев до готовых рашэнняў для ресторанных и гостиничных бизнеса. У сувязі з рэканструкцыяй прызначаскі зменена схема арганізацыі дарожнага руху ў Мінску на ўчастку да Югінаўскага тракта ад будынка нумар 68 да вуліцы Прыгараднай. Сярод змяненняў павяншэнне колькасці палос для руху з 3 да 1 на названым участку. Падрабязная інфармацыя ў тэлеграм-канале дзяржаўнай інспекцыі Мінска. Зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории дожди, местами навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины в особенных районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 8-14, у день до плюс 22. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 17-19, у Гродни плюс 19-21, у Бресте плюс 20-22, у Могилеве и Гомеле до плюс 24. У столицы у ночи плюс 11-13, у день до 18 тепла, часом дождь, магчыма навальница.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». От политики, экономики, громадских процессов до музыки, спорту, житевой философии. Столичный гость. Интерактивный эфир.
1: Вітаю, каля мікрафона Дарута Анчалеўская. Уступная кампанія перыяд хвалюючы. Незалежна ад таго, якую ВНУ і спецыяльнасць выбіраюць абітурыенты. Грамадзянскую альбо сілавога блоку, Ваенная акадэмія Беларусі, гэта кузня кадраў не толькі для Міністэрства абароны. І залічэнне сюды, здаецца, амаль што завершылася. Хаця, думаю, што ў бліжэйшыя хвіліны мы па ўсім гэтым і даведаемся. Якія спецыяльнасці, магчыма, адкрыліся сёння? Ці ёсць нейкая адметнасць уступнай кампаніі? І як увогуле праходзіць увесь гэты працэс залічэння? Лечэнне аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, старшы выкладчык агульнавайсковага факультэта Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь Ганна Лабанова. Вітаю, Ганна.
2: Здравствуйте.
1: Дзякую за тое, што прыйшлі да нас. Я адразу пытаюся, ну дык што, як там справа з уступнай кампаніяй?
2: Завершаецца уступительная кампанія Ваенную акадэмію Рэспублікі Беларусь. В связи с тем, что с каждым годом количество молодых людей, которые хотят поступить в военную академию и стать офицерами, увеличивается, в этом году были увеличены контрольные цифры приема в военную академию. И набору в военную академию в этом году подлежало 800 человек. Это дало возможность абитуриентам поступить на престижные специальности. Большим спросом у абитуриентов в этом году пользовались факультет противовоздушной обороны, связи и автоматизированных систем управления, военной разведки и общевойсковой факультет. Всего свыше 1200 молодых людей изъявили желание в этом году поступать в Военную академию Республики Беларусь. И в этом году у меня была возможность поработать в составе приемной комиссии Военной академии в качестве технического секретаря по общевойсковому факультету. И поэтому непосредственно с абитуриентами в этом году я работала.
1: Ну, скажите, некие новости этой именно компании, этого года есть?
2: Конечно же, есть. В год белорусской женщины возобновлен набор девушек на специальность управления воздушными судами государственной авиации на авиационном факультете, на пилота вертолета и пилота самолета. С 2010 года набор девушек на эту специальность не осуществлялся, и в этом году был возобновлен набор в связи с большим интересом девушек-абитуриентов к этой специальности. Также на общевойсковом факультете второй год уже с прошлого года осуществляется подготовка будущих офицеров по специальности штабная и организационно-мобилизационная работа. Введение новой специализации обусловлено велением времени. Происходящие вооруженные конфликты свидетельствуют о том, что мобилизационной работе необходимо уделять значительное внимание, и этой работой должны заниматься профессионалы. Раньше подготовка офицеров по этой специальности осуществлялась непосредственно в воинской части или военном комиссариате, а сейчас лейтенант приходит уже подготовленным специалистом в области штабной и организационно-мобилизационной работы. Также на кафедре специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов с прошлого года курсанты факультета военной разведки и общевойскового факультета приступили к изучению факультативной учебной дисциплины «Основы пилотирования и FPV-дронов». В ходе изучения данной учебной дисциплины курсанты получают практические навыки пилотирования FPV-дронов на тренажерах, а также выполняют полеты на учебных дронах бета-PPV на специализированной закрытой площадке с учебной трассой. После получения практических навыков пилотирования учебных дронов курсанты приступают к подготовке и выполнению огневых задач с применением разведывательно-ударных дронов на поле боевого применения беспилотных авиационных комплексов учебного центра военной академии.
1: Ну, а калі ўсё ж такі казаць пра якасны складнік, якія яны абітурыенты, тым больш, што вы іх бачылі, размаўлялі, хто да вас прыходзіць?
2: Отрадно отметить, что с каждым годом приходит все более мотивированная молодежь. Среди наших абитуриентов выпускники Минского Суворовского военного училища, выпускники кадетских училищ, специализированного лицея МВД, специализированного лицея Министерства по чрезвычайным ситуациям, выпускники военно-патриотических классов, которые в течение 10-11 класса изучали факультативную учебную дисциплину, готовы Родине служить. Выпускники, участники военно-патриотических клубов, которые действуют на территории воинских частей. То есть приходят мотивированные молодые люди, которые уже заранее определились с будущей профессией защитника Отечества.
1: Ну, а коли казать про завершение вашей уступной кампании, а коли в уголе будет поставлена такая тлустая кропка, коли будут подведены выники?
2: 22 июля состоится заседание приемной комиссии, в ходе которой в отношении каждого абитуриента, который подал документы в приемную комиссию, будет принято решение о зачислении в военную академию или об отказе в зачислении.
1: Ну, вот, Ганна, у меня такое вот болючее пытание. А что робить тем, кто не поспел? Кто не поспел?
2: У этой категории еще все-таки есть возможность. Сначала я скажу про абитуриентов, которые поступали в военное учебное заведение, но не прошли по конкурсу. Это могли быть абитуриенты, которые поступали на военные факультеты гражданских высших учебных заведений. Они могут в период с 25 по 27 июля обратиться в приемную комиссию военной академии и подать документы для поступления на факультет противовоздушной обороны на специальность эксплуатация специальных радиотехнических систем, то есть будет осуществляться подготовка специалистов в интересах военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Это связано с увеличением набора абитуриентов в военную академию. Поэтому у этой категории есть еще возможность. Еще хочу остановиться на абитуриентах, которые поступали в гражданские учебные заведения. Они тоже могут, но как можно скорее, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью и еще подать документы в приемную комиссию, им нужно как можно скорее обратиться в военный комиссариат по месту жительства и приступить к прохождению мероприятий профессионального отбора. Так как особенностью поступления в военную академию, как и в другие военные учебные заведения, является прохождение мероприятий профессионального отбора. Только при условии успешного прохождения мероприятий профессионального отбора, который включает в себя прохождение медицинского освидетельствования и профессионально-психологического отбора, абитуриенты имеют право участвовать в конкурсе на поступление. Поэтому сроки сжатые, но все равно есть возможность поучаствовать в конкурсе на поступление.
1: Як кажуть, ускочить у апошні вагоны гэтага вось сур'ёзнага цягніка.
2: Да.
1: Ганна, ну і такое пытанне. Ўсё ж такі, для многіх абітурыентаў жнівень гэта яшчэ такі свабодны час, але не для тых, хто паступіць у ваенную акадэмію.
2: Да, для наших абитуриентов, которые поступят в этом году в военную академию, 1 августа начнется курс начальной военной подготовки, который завершится принятием военной присяги. И в сентябре у курсантов начнется учебный год, и начнется настоящая курсантская жизнь.
1: Вельми цікавая, вельми разностайная. Ганна, а что бы вы у подогрения нашей сегодняшней размовы пожадали усім курсантам, теперешним, будущим?
2: Я хочу пожелать, во-первых, абитуриентам, которым не так повезло в ходе этой вступительной кампании, принять правильное решение и, возможно, воспользоваться вот этой возможностью еще пополнить ряды нашей большой дружной семьи военной академии. И тем курсантам, абитуриентам, которые поступят в военную академию, поскорее адаптироваться к условиям военной службы и стать успешно в наш строй. Успехов в учебе.
1: Я думаю, упевнена на вас, что все отримается. Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, старший выкладчик агульно-войскового факультета военной академии Беларуси Ганна Лабанова. На этом я, Данута Антилевская, развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость. Запрошаем до размовы. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Галоўныя умовы паспяховай уборачнай кампаніі, гатоўнасць тэхнікі і кадраў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на профільнай селектарнай нарадзе. Паводле ацэнак урада, гатоўнасць тэхнікі вышэйшая, чым летась, аднак ёсць і недахопы.
2: Гатоўнасць тэхнікі і кадраў. Камбайны, трактары, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем, не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинковичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Звыш 300 беларускіх школ з 1 верасня пачнуць працаваць у аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа», паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Праект створаны для спрашэння ўзаемадзення ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і адыходу ад папяровага дакумента абароту да лічбавага. Так, у пілотных школах будуць уведзены электронны журнал і дзённік. Новымі інструментамі сістэмы змогуць карыстацца школьнікі, іх бацькі і педагогі. Хакейны клуб «Динамо Минск» заключил пробный контракт с российским нападающим Максимом Майцевым, поведомили в пресс-службе команды. У сезоне 2024-25 хоккеист выступал за молодежинское «Динамо», где стал одним из самых результативных гульцов. Потом Майцев долучился до «Динамо Олимпик», где заработал 10 очков в 6 гульнях и допомог минчанам завоевать золото высшей лиги. Минулый сезон стал дебютным для форварда у КХЛ, где он провел 10 матчев за «Адмирал», а так само сгулял за набережные Чауны во всероссийской хоккейной лизе. У Мінску зараз плюс 14. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 8-14, у день до 22 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 17-19, у Гродні 19-21, у Бресте 20-22, у Могилеве и Гомеле до плюс 24. У столице уначы плюс 11-13, у дзень да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: У Мінску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины в особных районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 8-14, у день до 22 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 17-19, у Гродне 19-21, у Бресте 20-22, у Могилеве и Гомеле до плюс 24. У столицы у ночи плюс 11-13, у день до 18 тепла, часом дождь, махчима навальница.
1: Радио столица. Кропка. Бай.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. Студия с выпуском новин Егор Шевчук. Падчас контролю за ходом уборочной кампании Министерство внутренних справ выявило 46 злочинствов. Основная – крадеж горушезмазочных материалов и запчасток, а так само хабарництва. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторной нараде. Виноватые будут отказывать по всей строгости закону, подкреслил президент.
2: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомство Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так, это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране.
1: Александр Лукашенко затвердил решение Совета специального фонда президента по поддержке талановитой молоди и перспективных проектов. Так, стипендии президента призначены 197 студентам университетов. Грант премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 переможцев международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальные премии отримали 79 учнев, студентов, курсантов и 11 творчих коллективов. А узнагородой за уклад у выхования талановитой молоди означено 14 педагогов. На этой мете из республиканской бюджету будет накировано 758 тысяч рублей. У Беларуси вызначены порядок открытия филиалов замежных рейтинговых агентств, поведомили в пресс-службе Национального банка. Сярод потребований у приватности наявность у державе регистрации агентства правового регулирования рейтинговой деятельности, а так само подтверждены в опыт деятельности на протягу не меньше как 5 годов. У Минску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами навальницы с порывистым ветром. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 8-14, у день до 22 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 17-19, у Гродне 19-21, у Бресте 20-22, у Могилеве и Гомелі до плюс 24. У столице уночи плюс 11-13, у день до 18 тепла, часом дождь, махчима навальница.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Чым небяспечны пераразлік пенсіі па тэлефоне і дзейнасць якой шуканскай ячэйкі спынілі ў Гомелі. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Пажылая мінчанка стала ахвярай ілжэсупрацоўнікаў пенсійнага фонду. Як паведаміла старшы інспектар групы інфармацыі і грамадскіх сувязей міліцыі Кастрычніцкага района сталіцы Елізавета Равуцкая, забраўшы ўсе зберажэнні, зламыснікі прымусілі жанчыну працаваць кур'ерам.
2: В Октябрьской РОВД города Минска обратилась 78-летняя жительница района, которая стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники начали со звонка от имени сотрудников пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии у женщины выманили код из СМС-сообщения. Затем с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он убедил минчанку, что от ее имени был осуществлен незаконный перевод за границу. Чтобы снять с нее подозрения, аферисты предложили задекларировать сбережения. Доверяя звонившим, женщина перечислила более $1000 по указанным реквизитам. Далее, следуя инструкциям куратора, пенсионерка забрала около $3000 у 62-летней жительницы Минской области. Та тоже попалась на аналогичную уловку. Полученные средства курьер передала посреднику, а спустя время осознала, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
1: А шуканцы на подставе выдачи микропозык выкрали у громадян 824 тысячи рублей, поведомили в службе информации прокуратуры Гомельской области. На особистой встрече с потенциальными клиентами пропоновали им набыть бытовую технику. Мобильные телефоны конкретной марки и модели купляли у певным гандлевым объекте у растерминовку с наступным их выкупом за 50% от кошту. Громадяне набывали товар, передавали шуканцам, покидаючи расписки о продаже техники и отсутности претензий. У многих выпадках клиентам давали значно меньшую суму грошей. При этом выплата кредита могла быть у некольки разов выше за кошт товару. По потребованию столичной прокуратуры работникам приватной будовничей организации выплачена запозышенность по зарплате. У организации не был проведен разлик с больше к 200 работниками за красовик. Прокуратура вынесла в адрес юридичной особы ответное предписание. Акт нагляду выполнен в полном объеме. Работникам выплачена зарплата в огульной сумме свыше 780 тысяч рублей. Службовая особа организации, якая допустила порушение законодательства, притягнута до административной отказности.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Версия на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір.
1: Вітаю, каля мікрафона Дарута Анчалеўская. Уступная кампанія перыяд хвалюючы. Незалежна ад таго, якую ВНУ спецыяльнасць выбіраюць абітурыенты. Грамадзянскую альбо сілавога блоку, Ваенная акадэмія Беларусі, гэта кузня кадраў не толькі для Міністэрства абароны. І залічэнне сюды, здаецца, амаль што завершылася. Хаця, думаю, што ў бліжэйшыя хвіліны мы па ўсім гэтым і даведаемся. Якія спецыяльнасці, магчыма, адкрыліся сёння? Ці ёсць нейкая адметнасць уступнай кампаніі? І як увогуле праходзіць увесь гэты працэс залічэння, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, старшы выкладчык агульнавайсковага факультэта Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь Ганна Лабанова. Вітаю, Ганна.
2: Здравствуйте.
1: Дзякую за тое, што прыйшлі да нас. Я адразу пытаюся, ну дык што, як там справа з уступнай кампаніяй?
2: Завершаецца уступительная кампанія Ваенную акадэмію Рэспублікі Беларусь. В связи с тем, что с каждым годом количество молодых людей, которые хотят поступить в военную академию и стать офицерами, увеличивается, в этом году были увеличены контрольные цифры приема в военную академию. И набору в военную академию в этом году подлежало 800 человек. Это дало возможность абитуриентам поступить на престижные специальности. Большим спросом у абитуриентов в этом году пользовались факультет противовоздушной обороны, связи и автоматизированных систем управления, военной разведки и общевойсковой факультет. Всего свыше 1200 молодых людей изъявили желание в этом году поступать в Военную академию Республики Беларусь. И в этом году у меня была возможность поработать в составе приемной комиссии Военной академии в качестве технического секретаря по общевойсковому факультету. И поэтому непосредственно с абитуриентами в этом году я работала.
1: Ганна, ну скажите, некие новости этой именно компании, этого года есть?
2: Конечно же, есть. В год белорусской женщины возобновлен набор девушек на специальность управления воздушными судами государственной авиации на авиационном факультете, на пилота вертолета и пилота самолета. С 2010 года набор девушек на эту специальность не осуществлялся, и в этом году был возобновлен набор в связи с большим интересом девушек-абитуриентов к этой специальности. Также на общевойсковом факультете второй год уже с прошлого года осуществляется подготовка будущих офицеров по специальности штабная и организационно-мобилизационная работа. Введение новой специализации обусловлено велением времени. Происходящие вооруженные конфликты свидетельствуют о том, что мобилизационной работе необходимо уделять значительное внимание, и этой работой должны заниматься профессионалы. Раньше подготовка офицеров по этой специальности осуществлялась непосредственно в воинской части или военном комиссариате. А сейчас лейтенант приходит уже подготовленным специалистом в области штабной и организационно-мобилизационной работы. Также на кафедре специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов с прошлого года курсанты факультета военной разведки и общевойскового факультета приступили к изучению факультативной учебной дисциплины, основы пилотирования и FPV-дронов. В ходе изучения данной учебной дисциплины курсанты получают практические навыки пилотирования FPV-дронов на тренажерах, а также выполняют полеты на учебных дронах бета-PPV на специализированной закрытой площадке с учебной трассой. После получения практических навыков пилотирования учебных дронов курсанты приступают к подготовке и выполнению огневых задач с применением разведывательно-ударных дронов на поле боевого применения беспилотных авиационных комплексов учебного центра военной академии.
1: Ну, а калі ўсё ж такі казаць пра якасны складнік, якія яны абітурыенты, тым больш, што вы іх бачылі, размаўлялі, хто да вас прыходзіць?
2: Отрадно отметить, что с каждым годом приходит все более мотивированная молодежь. Среди наших абитуриентов выпускники Минского Суворовского военного училища, выпускники кадетских училищ, специализированного лицея МВД, специализированного лицея Министерства по чрезвычайным ситуациям, выпускники военно-патриотических классов, которые в течение 10-11 класса изучали факультативную учебную дисциплину, готовы Родине служить. Выпускники, участники военно-патриотических клубов, которые действуют на территории воинских частей. То есть приходят мотивированные молодые люди, которые уже заранее определились с будущей профессией защитника Отечества.
1: Ну, а коли казать про завершение вашей уступной кампании, а коли в уголе будет поставлена такая тлустая кропка, коли будут подведены выники?
2: 22 июля состоится заседание приемной комиссии, в ходе которой в отношении каждого абитуриента, который подал документы в приемную комиссию, будет принято решение о зачислении в военную академию или об отказе в зачислении.
1: Ну, вот, Ганна, у меня такое вот болючее пытание. А что робить тем, кто не поспел? Кто не поспел?
2: У этой категории еще все-таки есть возможность. Сначала я скажу про абитуриентов, которые поступали в военное учебное заведение, но не прошли по конкурсу. Это могли быть абитуриенты, которые поступали на военные факультеты гражданских высших учебных заведений. Они могут в период с 25 по 27 июля обратиться в приемную комиссию военной академии и подать документы для поступления на факультет противовоздушной обороны на специальность эксплуатация специальных радиотехнических систем, то есть будет осуществляться подготовка специалистов в интересах военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Это связано с увеличением набора абитуриентов в военную академию. Поэтому у этой категории есть еще возможность. Еще хочу остановиться на абитуриентах, которые поступали в гражданские учебные заведения. Они тоже могут, но как можно скорее, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью и еще подать документы в приемную комиссию, им нужно как можно скорее обратиться в военный комиссариат по месту жительства и приступить к прохождению мероприятий профессионального отбора. Так как особенностью поступления в военную академию, как и в другие военные учебные заведения, является прохождение мероприятий профессионального отбора. Только при условии успешного прохождения мероприятий профессионального отбора, который включает в себя прохождение медицинского освидетельствования и профессионально-психологического отбора, абитуриенты имеют право участвовать в конкурсе на поступление. Поэтому сроки сжатые, но все равно есть возможность поучаствовать в конкурсе на поступление.
1: Как кажут, ускочить в опошний вагон этого вот серьезного техника.
2: Да.
1: Ганна, ну и такое питание. Все ж таки, для многих абитуриентов жнивень – это еще таки свободный час, але не для тех, кто поступит в военную академию.
2: Да, для наших абитуриентов, которые поступят в этом году в военную академию, 1 августа начнется курс начальной военной подготовки, который завершится принятием военной присяги. И в сентябре у курсантов начнется учебный год, и начнется настоящая курсантская жизнь.
1: Вельми цікавая, вельми разностайная. Ганна, а что бы у подогрулення нашей сегодняшней размовы пожадали усім курсантам, теперешним, будучим?
2: Я хочу пожелать, во-первых, абитуриентам, которым не так повезло в ходе этой вступительной кампании, принять правильное решение и, возможно, воспользоваться вот этой возможностью еще пополнить ряды нашей большой дружной семьи военной академии. И тем курсантам, абитуриентам, которые поступят в военную академию, поскорее адаптироваться к условиям военной службы и стать успешно в наш строй. Успехов в учебе.
1: Я думаю, упевнена на вас, что все отримается. Дякуем за разговор. Нагадаем, сегодняшний спикер, старший выкладчик агульно-войскового факультета Военной академии Беларуси Ганна Лабанова. На этом я, Данута Антилевская, развитываюсь с самыми лепшими пожеланиями.
0: Столичный гость.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом. Some days you're the only thing I know.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Ружаны, у их центр, где захаваўся гістарычны дух. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Ружаны – гэта пружанскі район. Бадай на слыху гарадскі пасёлак у многіх, дзякуючы палацу Сапегаў, які называюць беларускім Версалем. І гэта адзін з самых уражальных архітэктурных помнікаў Брэсцкай вобласці. Але, што называецца, не палацам адзіным, і з іншым, цікавым і працягальным ружанскім знаёмімся якраз у гістарычным цэнтры. Падказвае наш гід, дырэктар ружанскага палацавага комплексу роду Сапегаў Алена Кубарка.
2: Доминантами этого центра у нас является Свято-Петропавловская церковь. Когда-то она была как униатская церковь, функционировала. Сейчас она относится к православному приходу. И противоположностью ей составляет Свято-Троицкий костел. Это одни из древнейших памятников архитектуры в нашем поселке. Церковь относится, предположительно, конец 16 века. Каменная церковь была возведена в середине 18 века, а костел построен каменный в 1617 году. Фундатором выступил Лев Сапега.
1: Ні царква, ні касцёл ніколі не змянялі сваё прызначэнне. Войны, рэвалюцыі, тут не захоўваліся трактары ці іншыя сельгасмашыны, не размяшчаліся ні клуб, ні склад.
2: Единственное, что в церкви во время Второй мировой войны находился лазарет, так как здесь находились пленные, лагерь для военнопленных, а священник на свой страх и риск и прихожане храма приносили горячую еду, кормили, поили военнопленных, а в церкви за царскими воротами на престоле проводились операции. То есть это был как храм-лазарет.
1: Гараж, склад размещались. А так, помнік эклектыкі 19-го стагоддзя, синагога, недалёкая церквы і касцёла, галоўная ў Ружанах, была.
2: Сохранилась у нас еще бима, с которой читали Тору. Находится в разрушенном состоянии. Ну, разрушилась она, конечно же, во время Второй мировой войны, потихонечку, так как евреев уже не осталось после Второй мировой войны. Вот они были все уничтожены, и она потихонечку разрушалась. Но осталось у нас еще вот одно здание, относящееся к синагоге. Это как школа была здесь. Сейчас здесь находится наш как автоколон. Ему повезло больше.
1: Калі працягнуць пра дзеяслоў пашчасціць, то дакладна гэта з усімі намі адбудзецца, калі прыедзем у Ружаны. Прагуляемся да цэнтра, потым да палаца і дакладна адчуем гістарычны дух. Здаецца, ён нават у паветры лунае. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.